0: суперплагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Maximum.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Record
3: Dance

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Реклама.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
7: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в максимум.
8: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
9: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 24 лея 50 за килограмм. Помидоры Микадо 16 леев 50 за килограмм. Сладкий перец. Смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra сельдерей Апио 26 леев 90 за штуку. Kaufland дешево и хорошо.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 107 9.
13: Record
14: Dance

0: Реклама.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance Weekend. Record.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Hanzi.

0: by Hansi. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Диана Калашникова. Record.

0: Стиль.
1: Стиль – это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Стиль есть не у всех. Не все ему верны. В собаках может быть больше стиля, чем в людях. Но не у всех собак есть стиль. Когда Хемингуэй выстрелом размазал свои мозги по стене, это было стильно. Люди тоже диктуют стиль. Жанна д'Арк была стильной. Иоанн Креститель, Иисус, Сократ, Цезарь, Гарсия Лорка. Стиль – это свойство, манера, устройство. Шесть сапель будут спокойно стоять в пруду, а вы голышом выйдете из ванной.

Танцевальное радио Молдовы представляет. Диана Калашникова. Record Club. Record Club. Шоу «Гостевой микс». Робин Шульц.